мое мечтали красота моя. Улыбнись мне, дорогая, ты моя судьба. Не подходишь счастью, близко в стороне стоит. Где ради тебя не знаю.